Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: процветания и мирного неба над головой. С Днем независимости Республики Беларусь!
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Гороскоп
1: 6+.
2: Всем доброго утра! Начинаем день с гороскопа. Овный день принесет хорошие новости, которых вы долго ждали. Тельцы – подходящий момент для встречи с людьми, близкими по духу. Близнецы, вы все делаете правильно, так держать. Раки – с утра, вероятно, мелкие неурядицы, но не стоит огорчаться по этому поводу. Львы, готовьтесь получить перспективное предложение. Девы, вечер хорошо подойдет для серьезных разговоров с любимым человеком. Весы – самое время перейти от размышлений к конкретным шагам. Скорпионы, даже мелкие разногласия не помешают достичь успеха. Стрельцы, будьте уверены в себе, тогда получится достичь больших высот. Козероги, стоит провести вечер в компании друзей. Водолеи, вечер хорошо подойдет для покупок, вы сможете выбрать удачные вещи. И рыбы, удачно сложится общение с коллегами, деловыми партнерами. Всем замечательного дня!
0: Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 23 градусов.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомобиля.

0: или 8-0-154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

наше Отечество верой и правдой, за светлую память ушедших друзей, за нашу присягу хранить то, что свято.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 23 градусов.
3: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.
3: Всем большущий привет! Доброго и замечательного утра, 3 июля! Поздравляю всех с Днем Независимости Республики Беларусь! Это исторически значимая для всех нас дата, ставшая символом свободы и мира. Сегодня в нашем городе ожидается большая и насыщенная программа. За всеми событиями следите на наших интернет-ресурсах.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция

0: Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Плюс.
1: 3 июля по всей Беларуси чтут память павших героев. В этот день, в 1944 году, Красная Армия освободила Минск от фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата не только знаменует освобождение Беларуси от оккупантов в годы Великой Отечественной войны, но и является официальным днем независимости республики. Наступательная операция «Багратион», начавшаяся 23 июня 1944 года, завершилась в июле полным освобождением территории Беларуси. В течение первых дней проведения белорусской наступательной операции группа немецких армий «Центр» претерпела катастрофическое поражение. Ее главные силы были окружены и разгромлены. Решающие схватки развернулись в полосе наступления 3-го Белорусского фронта на реке Березине в районе Борисова. В результате наступления советских войск 1 июля освобождены Бегомельский, Шарковщинский, Грецкий, Борисовский районы, 2 июля Плиски, Докшицкий, Старобинский, Смолевичский, Логойский, Червинский, Куренецкий, Столбцовский районы. В ходе Минской операции войска 2 и 1 белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков города Червень и Столбцы. С мощным ударом Красной Армии слились решительные действия белорусских партизан, которыми впервые за период Великой Отечественной войны были налажены связь и оперативное взаимодействие с войсками фронтов. Народные мстители наносили удары по коммуникациям противника, срывали подвоз подкреплений, вооружения и боеприпасов к линии фронта, организовывали засады. Особую роль в достижении высоких темпов наступления сыграли танковые войска. Так, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь в затяжные бои, 4-я гвардейская танковая бригада подполковника Лосика опередила главные силы отступавших гитлеровцев более чем на 100 километров. В ночь на 3 июля бригада по шоссе устремилась к Минску, сходу развернулась в боевой порядок и с северо-востока ворвалась на городские окраины. Вскоре на северную окраину Минска вышли и передовые части 5-й гвардейской танковой армии. Тесня противника, танковые части, поддержанные подоспевшими войсками 11-й гвардейской и 31-й армии 3-го Белорусского фронта, начали отбивать у врага квартал за кварталом. В середине дня 3 июля с юго-востока город вступил 1-й гвардейский танковый корпус, а вслед за ним 3-я армия 1-го Белорусского фронта. Поздно вечером 3 июля 1944 года столица Беларуси была освобождена от оккупантов. Беларусь помнит и чтит своих освободителей. На алтарь Великой Победы наша страна принесла миллионы жизней своих граждан. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 300 000 белорусов и уроженцев республики. В разгроме фашистских захватчиков участвовали партизаны и подпольщики. За 3 года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уничтожили почти 500 000 гитлеровцев и полицейских. Вклад белорусского народа в Великую Победу в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до 8:30 вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама. На Лидер FM 54 70 75.
4: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине твой слышит.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Лида, всем привет! В городе уже начинают собираться люди. Торговые площадки уже раскладывают свои товары. Царит праздничная атмосфера. Ну а я напоминаю вам, что в 12:00 на Кургане Бессмертия будет проходить митинг «Память, сердце, мужество отцов, верность матерей». Обязательно присоединяйтесь. Митинг проходит с церемонией возложения цветов, участием руководства района, трудовых коллективов и общественных организаций.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас у

0: сотрудники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
0: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны. 6+.
1: Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – это один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был создан к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» при поддержке президента. Комплекс создавался методом народной стройки, в

0: в которой принимали участие государственные и общественные организации, предприятия различных форм собственности, а также простые энтузиасты. Основная тяжесть труда по созданию музея легла на плечи подразделений инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь. Открыли комплекс 30 июня 2005 года. Он призван не только увековечить грандиозную систему оборонительных укреплений районов линия Сталина, но и стать символом героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Комплекс «Линия Сталина» представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. Он состоит из дотов Минского укрепрайона. Также комплекс – это еще и хорошее место для семейного отдыха. Здесь создано искусственное озеро, где можно совершить лодочную прогулку. В кафе можно попробовать настоящую солдатскую кашу. Также здесь есть пневматический тир.
1: Ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6, салон.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Дорогая и любимая Лида, сегодня невероятный и светлый праздник, День независимости Республики Беларусь. Поздравляю всех и напоминаю, что с 12:30 на площади у Дворца культуры будет проходить уличная фотовыставка «Образ женщины в произведениях художников». Также состоится панорама детского творчества Лидской детской художественной школы искусств «Лидский уличный вернисаж». Также будет организована праздничная площадка «Общественное объединение Белорусский союз женщин. Гармония, семья и независимость». Вы сможете увидеть арт-локацию «Белорусская хата Матулиным теплом богата», а также тематические интерактивные площадки силовых структур «Безопасность страны, спокойствие наших матерей».

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Дорогая Лида, поздравляю всех с Днем Независимости Республики Беларусь. Прямо сейчас по улице Митрополита Филарета у нас проходит выставка «Сделано в Лиде, сделано с любовью». В 12:30 вы сможете услышать звуки независимости, а именно музыкальный проект уличной филармонии. А с 12 до 23:00 по улице Митрополита Филарета будут проходить развлекательные игровые аттракционы. Присоединяйтесь!

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА отмечает День независимости Беларуси. Жители и гости города приглашают на праздничное мероприятие. Сейчас у кургана Бессмертия проходит митинг с возложением цветов. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня работают различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. За всеми подробностями следите на сайте и в социальных сетях ЛИДА Медиакомпании. Накануне Дня независимости премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил госнаграды работникам различных сфер. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер – госслужащие. За достижения в сфере культуры медаль Франциска Скорины была вручена директору Дворца культуры города Лиды Ирине Тур. По всей стране в День независимости во всех праздничных локациях и на прилегающих территориях охрану общественного порядка, обеспечения контроля правопорядка, также задействован потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов. Церемония возложения венка в честь Дня независимости Беларуси и 82-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков состоялась накануне у могилы неизвестного солдата в Москве. Венок к вечному огню возложил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра. А теперь новость для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 3-8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538 513. Информацию о вакансиях можно найти на

0: Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Поздравляю всех с Днем Независимости Республики Беларусь. Праздничного всем настроения. А я напоминаю, что в 13 часов на площади у Дворца культуры состоится праздничная торжественная программа «Гордость Лидского края»

0: Drop
1: dead. Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
2: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей – матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
3: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный, 4-13 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, днем до 20.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Дорогая Лида, с Днем Независимости Республики Беларусь! В 14.00 на сцене у площади Дворца культуры пройдет дефиле-шоу «Красота по-белорусски». А также в 14.30 выступит фольк-группа города Минска «Славянские ритмы». Обязательно приходите и проведите этот день вместе!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50.

Лида, поздравляю всех с праздником Республики Беларусь. В честь такого светлого праздника у стоянки Дворца культуры с 13.00 по 18.00 будет организована праздничная локация учреждения образования Личины. Территория юности, созидания и традиций. Обязательно приходите, наслаждайтесь таким прекрасным праздником.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем привет! Такой замечательный праздник сегодня отмечает Республика Беларусь – День независимости. В связи с этим на площадке у Дворца культуры с 13.00 будет организован спортивный игровой городок. С 14.00 по 18.00 состоится молодежное пространство «Про Беларусь. Женский взгляд». А с 11.00 до 23.00 состоится арт-фест «Лида созидающая. Город мастеров». Также будет организовано

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Пора быть любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.

0: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Внимание Мирону Горбату, срочно нужно

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал в

0: дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал. А вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: Всем привет! Чудесный праздник у нас сегодня, День независимости Республики Беларусь. Предлагаю всем насладиться этим днем вместе. За тем, как проходит праздник, следите на наших интернет-ресурсах.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 18+.
1: 3 июля по всей Беларуси чтут память павших героев. В этот день в 1944 году Красная Армия освободила Минск от фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата не только знаменует освобождение Беларуси от оккупантов в годы Великой Отечественной войны, но и является официальным днем независимости республики. Наступательная операция «Багратион», начавшаяся 23 июня 1944 года, завершилась в июле полным освобождением территории Беларуси. В течение первых дней проведения белорусской наступательной операции группа немецких армий «Центр» претерпела катастрофическое поражение. Ее главные силы были окружены и разгромлены. Решающие схватки развернулись в полосе наступления 3-го Белорусского фронта на реке Березине в районе Борисова. В результате наступления советских войск 1 июля освобождены Бегомельский, Шарковщинский, Грецкий, Борисовский районы, 2 июля Плиски, Докшицкий, Старобинский, Смолевичский, Логойский, Червинский, Куренецкий, Столбцовский районы. В ходе Минской операции войска 2 и 1 белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков города Червень и Столбцы. С мощным ударом Красной Армии слились решительные действия белорусских партизан, которыми впервые за период Великой Отечественной войны были налажены связь и оперативное взаимодействие с войсками фронтов. Народные мстители наносили удары по коммуникациям противника, срывали подвоз подкреплений, вооружения и боеприпасов к линии фронта, организовывали засады. Особую роль в достижении высоких темпов наступления сыграли танковые войска. Так, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь в затяжные бои, 4-я гвардейская танковая бригада подполковника Лосика опередила главные силы отступавших гитлеровцев более чем на 100 километров. В ночь на 3 июля бригада по шоссе устремилась к Минску, сходу развернулась в боевой порядок и с северо-востока ворвалась на городские окраины. Вскоре на северную окраину Минска вышли и передовые части 5-й гвардейской танковой армии. Тесня противника, танковые части, поддержанные подоспевшими войсками 11-й гвардейской и 31-й армии 3-го Белорусского фронта, начали отбивать у врага квартал за кварталом. В середине дня 3 июля с юго-востока город вступил 1-й гвардейский танковый корпус, а вслед за ним 3-я армия 1-го Белорусского фронта. Поздно вечером 3 июля 1944 года столица Беларуси была освобождена от оккупантов. Беларусь помнит и чтит своих освободителей. На алтарь Великой Победы наша страна принесла миллионы жизней своих граждан. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 300 000 белорусов и уроженцев республики. В разгроме фашистских захватчиков участвовали партизаны и подпольщики. За 3 года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уничтожили почти 500 000 гитлеровцев и полицейских. Вклад белорусского народа в Великую Победу в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
1: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
3: Реклама. На Лидер ФМ. 54-70-75.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

0: FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Лида, поздравляю всех с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. Выходите в город, наслаждайтесь этим праздничным выходным днем. Проводите время вместе. Очень скоро в 16:30 у площади Дворца культуры пройдет праздничная программа «Земля под белыми крыльями» заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Виа Шкляры».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народ. Товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
4: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: благотворительного фонда «Память Афгана» при поддержке президента. Комплекс создавался методом народной стройки, в которой принимали участие государственные и общественные организации, предприятия различных форм собственности, а также простые энтузиасты. Основная тяжесть труда по созданию музея легла на плечи подразделений инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь. Открыли комплекс 30 июня 2005 года. Он призван не только увековечить грандиозную систему оборонительных укреплений районов линия Сталина, но и стать символом героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Комплекс «Линия Сталина» представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. Он состоит из дотов Минского укрепрайона. Также комплекс – это еще и хорошее место для семейного отдыха. Здесь создано искусственное озеро, где можно совершить лодочную прогулку. В кафе можно попробовать настоящую солдатскую кашу. Также здесь есть пневматический тир.
1: Ради будущих поколений. Для достижения новых высот. Для счастливого и мирного неба над головой. Мы вместе за нашу независимость. За наши символы страны.
2: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контакт на телефон 54 66 74.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, днем до 20.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: Всем привет-привет! Всех поздравляю с Днем Независимости Республики Беларусь! Столько людей на улице, все счастливые, все нарядные, веселые. И отмечают один из самых главных праздников Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Открытое акционерное общество «Лакокраска» город Лида ищет рабочих по загрузке сырья. График работы 2 через 2. Заработная плата 2000 белорусских рублей. Проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
7: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода. Временами осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, днем до 20.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Дорогая Лида, поздравляю всех с Днем Независимости Республики Беларусь. Обязательно выходите в город, берите мам, пап, бабушек, дедушек и проводите время вместе. В 19.00 состоится концертная программа народного вокального ансамбля, концертная группа военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В 20.00 гастроакция «Женские каравай личины», а также праздничный гала-концерт «Лидский аккорд. Мелодия независимости и женской души».

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА отмечает День независимости Беларуси. Жители и гостей города приглашают на праздничное мероприятие. Старт им был дан в 12 часов у кургана Бессмертия, где состоялся митинг с возложением цветов. Затем на Доженочной площади началась торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня работают различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. За всеми подробностями следите на сайте и в социальных сетях ЛИДА Медиакомпании. Накануне Дня независимости премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил госнаграды работникам различных сфер. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер – госслужащие. За достижения в сфере культуры медаль Франциска Скорины была вручена директору Дворца культуры города Лиды Ирине Тур. По всей стране в День независимости во всех праздничных локациях и на прилегающих территориях охрану общественного порядка, обеспечения контроля правопорядка также задействован потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов. Церемония возложения венка в честь Дня независимости Беларуси и 82-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков состоялась накануне у могилы неизвестного солдата в Москве. Венок к вечному огню возложил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе.
5: Что делать, если дома случился пожар?
3: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
4: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: процветания и мирного неба над головой. С Днем независимости Республики Беларусь!
1: Ты слушаешь

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный 4-13 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, днем до 20.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.
3: Всем привет! Всех поздравляю с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. Напоминаю, что в 23.00 состоится долгожданный праздничный салют, а в 22.55 мы споем гимн вместе.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75. How do I know that it's time, that it's real?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Дорогая Лида, поздравляю всех с Днем Независимости Республики Беларусь. В городе сейчас невероятная атмосфера. Очень много людей, все улыбаются и счастливы. Присоединяйтесь и вы, если еще не присоединились. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе». В 23:00 состоится праздничный фейерверк. А позже состоится мини-дискотека.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.